Ше, а клубо яма стоя, так далеко, а су кашката, генч не змилне, свой опор воя, им звистосчу, до мецу дата, шо цой шпура с нам ши сужоне, се здакаш с двими убожоне.